0: Там. Нету кислай. Арбе, эти ночи чума вы смотрите, вы тебе тебе люди. Ибо. Мама, иди.
1: Seconds.
2: I'm gonna play!